0: காதலிக்கிறேன்.
1: Я люблю тебя.
2: I love you.
3: Я люблю тебя.
4: Я люблю тебя.